0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Музыка, як лад життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь. Манифест.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Шаная Твейн анонсовала новый альбом «Little Miss Twain» и представила сингл «Dirty Rosie». Песня объединяет кантри, поп, рок, соул и блюграсс, заховывающий фирмовый стиль спевачки с мощной мелодией и легким американским настроем. Музычный трек звучит больше живым и эмоциональным, чем попередняя праца артистки, а у тексте шмат ностальгии и особистых вспоминаний. Релиз промеркован до выхода нового альбома, який Шаная Твейн называет самым щирым и особистым у своей карьеры. Шаная Твейн. Little Miss Twain.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит», выбрать

0: Сусветный хит тыдня.
1: Mumford & Sons выпустили сингл «Here» с уделом Криса Степлтона. Эмоциональная фолк-рок-композиция с элементами кантри побудована на мягкой акустике, живым вокале и атмосфере щирого диалогу помеж двумя музыками. Песня звучит больш стримано и глибоко, чем ранние хиты гурта, подкресливаючи новый, больш особистый этап у творчести Mumford & Sons. Сингл стал одним из головных треков будущего альбома «Prize Fighter», який символизує творче одраджение коллективу. Mumford & Sons «Here» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

тяжкий вечер, спускается и Питер, робится, як склеп. Волоцужный пес, только лапу вытер, об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит, а

Потому что смерть не для кохания, не для матери твоих детей, а уж не для детей, для твоего бессмертия.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзялоўская, і тут я вам прапаную прасачыць, як Польшча уключаецца ў прамоцыю правоў чалавека ў Беларусі, і таксама як Польшча крытыкуе Беларусь. Зробім мы гэта на прыкладзе выступлення ў Польшчы на інтэрактыўных дыялогах з групай незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Пачнем з 57-й сесіі Савета па правах чалавека ААН. Яна прайшла ў верасні 2024 года. І вось што тады Польша сказала пра Беларусь. Промовляя перекладчик.
2: Обрати внимание на недавнее освобождение белорусским властям некоторых политзаключенных. Однако положение с правами человека в Беларуси не свидетельствует об улучшении. Многие обеспокоенности, выраженные здесь, по-прежнему остаются в силе. Белорусские власти продолжают подавлять инакомыслие, репрессировать политических оппонентов организации гражданского общества, независимые СМИ, продолжают преследовать меньшинств, в том числе польское. Правозащитники стали мишенью. Мирные демонстрации жестоко подавляются. Изменения в законодательстве расширили применение смертной казни, привели к ужесточению наказаний за неповиновение властям. Заключенные сталкиваются с пытками, жестоким унижающим достоинством обращением, даже смертью из-за неадекватной медицинской помощи. Вновь осуждаем участие Белоруссии в военной агрессии России против Украины и циничное использование мигрантов в качестве политического инструмента. Признаем необычайное мужество и стоечку более 1300 белорусских политзаключенных, которые заплатили высокую цену за осуществление своих законных прав. Мы чтим их мужество, призываем к их безусловному освобождению. Спасибо.
1: Праз год у верасні 2025 года у межах 60-й сесіі Савета па правах чалавека ААН Польшча на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі сказала пра Беларусь наступнае.
3: Жестокія рэпрэсіі беларускага рэжыма в преддверии фиктивных президентских выборов 2020 года продолжаются по сей день. Контртеррористическое и противоэкстремистское законодательство используются для преследования политических оппонентов, гражданского общества и СМИ. И юристы также стали мишенью. Адвокаты, борющиеся с нарушением прав человека, преследуются. Судебная система Беларуси – инструмент репрессий. Суды выносят политически мотивированные приговоры в нарушении гарантий на справедливое разбирательство. Отмечаем, что недавно были освобождены 52 заключенных в рамках сделки, заключенные при посредничестве США. Также было помилование 25 человек. Задержанные рассказывают о пытках, которым они подвергались. Это вызывает огромную тревогу. Призываем Беларусь освободить всех, кто содержится в условиях произвольного задержания. Необходимо положить конец распространенной культуре безнаказанности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Мы призываем Беларусь, наконец, прекратить свое участие в агрессивной войне России против Украины и прекратить все гибридные нападения на своих соседей, включая мою собственную страну Польшу.
1: Еще про год на 61-й сессии Совета ООН по правах человека Польша про Беларусь сказала вот что.
4: Положение с правами человека в Беларуси остается сложным. Некоторые политические заключенные были освобождены, но большинство остается в тюрьме. И большинство освобожденных были вынуждены покинуть страну, а те, кто остался, остаются под наблюдением. Это значит, что их наказание продолжается даже после освобождения. Беларусь остается одной из стран с наибольшим количеством политических заключенных на душу населения, многие из которых содержатся в ужасных условиях. Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, включая представителей польского меньшинства, таких как господин Андрей Почабута, лауреат премии Сахарова Европейского парламента. Польша решительно осуждает кампанию транснациональных репрессий. С помощью угроз конфискации имущества или политически мотивированных преследований власти стремятся заглушить инакомыслие даже за пределами Беларуси. Отказ диссидентам в доступе к консульским услугам за рубежом – еще одна форма репрессий. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси и продолжим поддерживать их стремление к демократической стране.
1: А теперь давайте проанализуем выступление Польши на всех интерактивных диалогах с 2024 года. Там можно убачить, что Польша последовательная у осуждения порушения прав человека, которые здесняются белорусскими уладами, а так само она последовательная у оценки региональной роли белорусских уладов. Например, на протягу всех интерактивных диалогов с группой независимых экспертов Польша звертала увагу и осуждала удел Беларуси у агрессивной войне России супраць Украины. А кроме того, Польша отсочивая и выкористовывая актуальную информацию про ситуацию с политвязнями и их помилованием при посередництве американского боку. Коли тые почались, так у межах 60-й сессии 2025 год, Польша згадывая про помилование 52 человек, а на 61-й сессии 2026 год про вызволение некоторых политичных зняволенных. А кроме того, Польша активно адлюстровывая новое увядзенне ў пераследзе палітычных апанентаў беларускімі ўладамі. Напрыклад, на 61-й сесіі ў межах свайго выступлення яна згадвае пра адмову дысідэнтам у доступе да консульскіх паслуг за мяжой, а таксама пра транснацыянальныя рэпрэсіі, якія пачаліся ў дачыненні да праціўнікаў рэжыму. Так само Польша последовательно выказывая солидарность с народом Беларуси, как это она сказала на 61-й сессии, и так само шануя их мужность, что прогучало на 57-й сессии. Так само Польша последовательно закликая белорусские улады до безумовного вызволения политичных зняволенных. Однако миновито на 61-й сессии 2026 год она робит додаток, уключно с представниками польской меньшести, такими как Анджей Пачобут, які, дарэчы, быў не так даўно вызвалены. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі
5: ропус жмогаўс тайсіс весьянс. Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

сонное тело ветры. Ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ни железо, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня свои прыляцець. Ах, як хораша!

0: Помнили мы уже на вас два разы молодых людей, якія починають свою дорогу у самостойность и дорослость. Той час прийшов, каб звернуться до вершаў молодых поэтов, бо пакуль што ішли мы разом с класіками. Заўсёды з прыемнасцю і зацікаўленнем гартаў я ў дзеяслове вершы з рубрыкі «Дэбют», з якой выраслі ўжо і сапраўдныя дарослыя паэты. І да такой рубрыкі заглянем цяпер у апострафе, які творча трымае ўзровень дзеяслова, калі таго не стала. А пачнем ад нараджэнкі Мінска, а цяперашняй варшавянкі Лесі Стэфаніі Міхалевіч.
1: Лесі Стэфанія Міхалевіч. Ты, мой сонечный зайчик, счастливый трамвайный квиток. Ты, мой сонечный зайчик, счастливый трамвайный квиток. Первый снег, валянтинка от хлопца в дитячем гуртку по танцах. Свежий подых у месцы, где небо затягивает смог. Самый щирый и радостный смех в Украине, где нельзя смеяться. Ты небыта адлига, что у лютым малюе вясну. Як достать той один билет, что вучила за ночь до испыту. Як прочнуться в неделю и знову солодко заснуть. Як николи не думать про свет, что можно не вытрывать. Ты, у травни под окнами палка квітнеючи без, в удар лечища, речки яблыков наламанай сухой соломы. Як паречки есть из куста, як на ровары видорослая ехать праз лес. Як усё перажить и нареште вернуться до дома.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку у хабе «Новая земля» отбылась вечерина памяти письменника Владислава Хроменки. Сустреча собрала выдавцов, письменников, сябров Владислава. Про новую книгу, якая вышла в выдавестве «Коммуникат» до этой сустречи, расповедая Ярослав Иванюк.
2: Однозначно варто было выдать эту

0: Wykradalnik hukał, tam zusim mało napisane. Woś heta, wielmi ciekawa, że hetia teksty zachowali się na pewno na hetym komputer, jaki został się u Czernichowie, jaki zgarł, zapsował się, tak? Ale zostali się one tak samo u siabrowu Władysława Achromniki. Dziękujący im my mogli heta wiernąć u knihu. I ja liczę, że to heta wielmi ważna nawet dla historii białoruskiej literatury, bo nie często bywa takie jak knihy, gdzie zjawiają się niedopisane romany, jakich autor nie paśpiał dopisać, bo zauczasna słyszał z tego świata.
1: Liczę, że kniha Władysława Achromienki Niesiewskiej kryzy, jaką niedawno wydał komunikat.
2: Про книгу Владислава Охроменки каже письменник Владимир Орлов.
1: Это одна из удач выдавецких коммуникатов. Это, по-перше, соправдная книга, это не сборник выпадковых текстов, это соправдная книга, объединенная не только особой автора, а и стилистикой автора, его белорусоцентричностью, как сегодня не раз подкресливали. И вельми истотно, что тут з'явился несконченный роман «Несвистская криза» и Махчима соавтор Владислава Максим Климкович завершит все-таки эту працу. И, ну, мне сегодня было особливо, как бы, чуливо тут присутничать, потому что мы были знакомые, недренно знакомые с Владиславом, и он герой моей книги «Имены свободы», ну, где оповеды про тех, чей житевый шлях уже закончился. И мне кажется, что отрымалась сегодня размова, и в значительной ступени, дякуючи жонце, ну, теперь уже вдове Вользи.
3: Варто славу вспоминать.
2: Расповедая белорусская письменница Мира Лукша.
3: Потому что только что, что он, який имел плей, инспирацию на людей, на гумор, на строй, на то, что люди писали так само. Я сама его видаю уже 30, скажем, 5 годов. И он так, вот кого трапит бы цим бы у мою хату, так? Потому что это один из моих лепших сябров в Беларуси. Какое значение бы это для меня было? Потому что он сейчас для меня живый. Я вспоминаю наши встречи, и он там на улице веселой. И память не забыл на встречу, когда мы сидели втроем. Ганя Кондратюк, Фярубская, я и Слава. И мы всю ночь проболботали. Пьючи коньяк, так само, ведомо, его любимый. Але это сталося просто. Такий момент, памятаю нас тогда, значит, молодейших, на 30 пару годов молодейших. Але які за що дотрималися білорусчини. І ми ось по-білоруску говорили в этом домі нашому. В этом моїм домі вельми шмат білорусов тут присутніх. Спинялися. Это уже 90-х, початок 90-х годов. За що до тое місце. Понад вулицей весело, як казав Слава.
4: Бадай, головною удільницею зустрічі стала удова Владислава Хроменки Вольга. Яна ділилася успамінами про письменника, розказала про весело зустрічу їх знайомства і про таємниці його творчості.

Раней уже отменили солнцестояние у Пружанах, городский фестиваль-фестивал, фестиваль в остров Унясвиже. Спис робится все должейшим. И выглядает так, быцам улады поставили перед собой задачу, каб у белорусов не засталось места, где можно просто радоваться життю без идеологичного сопровождения. Бо свободный человек на фестивале истота небеспечная. Свободные люди слухают музыку, знакомятся, смеются, обмярковывают нечто не поводле сценароў, а раптам что здарыцца. Таму замест живой культуры нам усе часцей прапаноўваюць яе муляж, стерильны, узгоднены и бяспечны, каб без нечаканасцяў, без няправільных музыкаў, без не тых людзей,

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!